ཡིན ཡ ཁ ནི ཁོང ཟར པེ ལང ཁོར ལ ལོ སོ དེ ད དུང དོ ཚལ ཐོ བི དེ ལེ ཡོལ གུ རབ ཤུང ན ཤོག པ དང ས སུ ཚེ མོ ཅེ དོ ཚལ ཅུང མ བི དེ ཁབ ས ལོ སོ གུ ཞརོ ཏ ལོ སོ ན ཐོམ ར ཉང གོ ཐོ པང ཡོ པེ ལོ སོ ཕར ཝན དེམ གུ དེ བེ ཅང དོ ནང ཤེ གུ པ ཤི གན ལང ཁོར ཐང ད དང བི ཅེ སམ ཡང ན དེ ན རང པོ ཉམ ཡོ ཅག ཅེ ཐེ ཁ ལོ སོ མ རོ ལང ཁོར གར ང ཤར ཤེ ཚ ར དང ལོ ཅེ གུ དོ ཚལ ཅག ཅེ ད ཟུ ལོ སོ ཅོ སེ ར ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Тену тапка кордык алусо кыбы лусо ёчиг нендим дебденни титхот ланкордын лусо ёчиг нецла тонн се жоин качен десер алугочиг не дгачен бапи намсе ёни капте ланкор сартун гам ингна тосын жомарунда хыңдон го годын тэкун тонбу го годын жомарун гете теле дуна ланкорла токкожиг ноген нка ёзин тенкри ёк

тагдагрыг замга. Рэн зашинг цэби зэнгэн рупулэнди дэрэнгэлэ цэнда намба цунхэн намавши царсун лэцэнди зумрэг ба дэн хэнгрун ба рэма хтяб дэн зумрэн гэн кэрва до тэрэйн лэцэнгэ дэчэ юнг кунг цунг нуэйг санжэр дэн рэнгэлэ кунг ин тэнг жэми роэнг хэмуэн дэр кэ дэн донэн арэнг